корому наш кушти, та данин зурноми, чкара гадона хатарак йо зурнока, вага сони го, сокони, мака секиро. Тада мушинни наникао тени тореагео сорега фок деаре спун деаре нандемои.